Но я... Я... становлюсь человеком. Чувства я не скрою. Поверьте. Я уже могу обходиться без него. Очень жестокий.